0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

Автотехники на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 7.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Четверг, если мне память не изменяет, давайте-ка гляну. Да, сегодня четверг. И вот еще одна стремительно неделя пролетела, лето этого. И вот я, помните, вам говорил, когда еще конец июня был, что сейчас мы не успеем даже оглянуться, как начнется уже август. И вот так, по сути, щелк и происходит. Такое ощущение, что время просто неумолимо несется вперед, и нам с этим... К сожалению, но ничего не поделать. Поэтому давайте будем проводить его максимально полезно для себя и для окружающих. Что касается для окружающих, то эта задача у меня. Что касается для себя, то это у вас такая задача. Я здесь по-прежнему продолжу вас радовать разной музыкой. Тем более, что на этой неделе у нас такой состоялся большой, плотный, сочный музыкальный дроп. Много русских новых хитов. Да и не только. Иностранной музыки тоже будет предостаточно зарубежной. Так что устраивайтесь поудобнее. Давайте-ка будем продолжать далее. Этот день, в особенности для тех, кто его уже давным-давно начал, может быть, слишком рано утром. Вот так вот. Примерно плюс-минус расклад такой. Еще раз всем здравствуйте. В этом часе мы с вами наслаждаемся интересными новостями, гороскопом, новости. Все это в обязательном порядке будет. В ближайшем будущем, кстати говоря, новости из интернета. Расскажу, что можно сегодня обсудить с коллегами за чашкой вкусного, бодрящего кофе. Так что еще раз всех приветствую. Всем желаю отличного дня и хорошего настроения. Погнали вперед.

0: Софиленд.
1: 7:11 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Итак, давайте поговорим с вами о том, что интересненького есть в сети. Вот, по крайней мере, такую необычную, странную новость я для вас нашел. И заключается она в следующем. Американский сантехник заработал за год 465 тысяч долларов. Это примерно 40 миллионов рублей. И тут пишут, что это даже больше, чем сам мэр Нью-Йорка заработал. Человек, которого зовут Якоб Марковский, стал самым высокооплачиваемым госслужащим в городе. Сантехник, я напомню. Согласно расчетам, для такого заработка мужчине нужно было брать по 7 дополнительных часов работы каждый день, без выходных. Но Якоб оказался не обычным работягой, а настоящим темщиком, как тут пишут. Пока на госслужбе ему накапало полмиллиона долларов, его две частные компании делали ремонт по всему Нью-Йорку. За 2025 год фирмы Якоба провели работу в 70 элитных квартирах. Теперь чиновники в экстренном порядке проверяют все объекты, где он работал. И несмотря на то, что ему накапала баснословная сумма, роль якобы выполненных работ и их качество вызывает панику у мэрии Нью-Йорка. Возможно, он там вообще не появлялся. Вот такое вот какое-то покрытое мраком что-то такое тайное. И вы знаете, я вот что подумал. Ну, это же такая достаточно трудная вообще профессия, и мне вот интересно, ему родители говорили: «Якоб, не надо идти в вуз, лучше иди в колледж, поступай на сантехника, что там эти юристов и так хватает», или не было у него такого. Одна из новостей у нас такова. Другая, хочется сказать, немножечко вернуться и добавить локальности, вернуться к нам в Тюмень, потому что вот я нашел новость о том, что Цветной бульвар в Тюмени ждет настоящее преображение. В рамках обновления на бульваре заменят свыше сотни скамеек, но это будут необычные лавочки, а на каждой разместят душевный слоган на Тюмени. Такие надписи станут поводом ненадолго присесть, улыбнуться, сфотографироваться и с теплотой рассказать приезжим, чем дорог наш город. Поделился этим глава города Максим Афанасьев. Кроме того, на бульваре установят новый арт-объект. Он станет еще одной яркой деталью любимого гражданами пространства. Что за арт-объект, пока не раскрывается, но я уверен, что мы, как люди, которые любят с различными арт-объектами фотографироваться, как только он появится, мы об этом узнаем также из сети.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 45.

0: Честно говоря, не знаю почему, но что-то сильно мне вот это вот напоминает Коста Лакоста Кая Метова. Не знаю, какое-то определенное сходство есть. Новый цикл Кая Метова начался. Cherry Lady называется хит, 7.20 Тюмени. Продолжаем далее. Впереди нас с вами ждет гороскоп. До этого новости, но еще к нам заглянет Миша Миллер. Хейна на уже через 3 минуты ровно.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени плюс 26, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня небольшой дождь, плюс 31, вечером плюс 28 и также небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Свежий выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Левая полоса проезжей части по улице Ленина, 61, в Тюмени будет сужена. Это необходимо для безопасности дорожного движения, сообщает администрация города. На этом участке водители часто нарушают требования дорожного знака. Остановка запрещена, работает эвакуатор, установленного на перекрестке. Оставленные в зоне действия знака автомобили мешают движению основного потока и создают опасные ситуации. Работы начались на прошлой неделе. Здесь частично разобрали брусчатку на тротуаре, сдвинули бордюрный камень и уложили новый асфальт на участке левой полосы. В Тюмени в районе участка экопарка, который присоединят к Затюменскому, снесли два здания на улице Оловянникова. Об этом рассказали в городской администрации. Мастер-план предполагает, что экопарк станет еще больше. Он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова. По задумке архитекторов здесь оборудуют падл-корт, футбольное поле и веревочный парк. В Тюменской области продолжается подготовка к выборам депутатов региональной думы 8-го созыва. Голосование продлится с 18 по 20 сентября, одновременно с выборами депутатов Госдумы. В региональный парламент жителям Юго-Тюменской области, Югры и Ямала предстоит выбрать 48 депутатов. 24 депутата избираются по пропорциональной системе. Избиратели голосуют за списки кандидатов от политических партий. Еще 24 по мажоритарной системе. Избиратели голосуют за конкретных кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 9 июля. Овны, сегодня придется подумать о своих деньгах. Возможно, их не будет хватать, или же у вас появятся планы. Тельцы, сегодня тельцы могут во всем видеть угрозу, но им стоит отличать потенциальную угрозу от серьезной и реальной. Не каждый повод стоит тех нервов, которые вы вкладываете. Близнецы, сегодня близнецы могут по-новому посмотреть на членов своей семьи, вторую половинку или друзей. Некоторые открытия могут шокировать. Раки, сегодня раком будет вести в деньгах, в вещах осязаемых. Не провороньте момент, когда вам предложат новую работу или монетизировать хобби. Львы, сегодня у львов некоторые задачи потребуют финансовых вложений. Постарайтесь не переплачивать, иногда полезно торговаться. Девы, вам сегодня стоит думать практично, где можно добыть денег, где потратить их с умом. Поверьте, сейчас вы можете приумножить свой капитал, если постараетесь. Весы, сегодня вам стоит быть хозяйственнее и дотошнее, особенно в мелочах. Если вы начнете относиться к деньгам и решениям аккуратнее, то и жизнь изменится в корне. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит быть аккуратнее в разговорах. Если вы не будете соблюдать определенные правила, то и результатов не получите. Стрельцы, сегодня стрельцам мелкие житейские дела будут ставить подножки на пути к глобальным целям. Постарайтесь решать их молниеносно, чтобы все успеть. Козероги, сегодня козерогам будет классно, вы будете чувствовать и прилив сил, и желание работать, и время будет замедлиться. Наслаждайтесь и не упускайте шансы. Водолеи. Сегодня водолеям придется отвлечься от классного и нестандартного и погрузиться в бытовуху. Да, придется закупаться продуктами и хлопотать по дому, чтобы разгрузить следующие дни. Рыбы сегодня будут заниматься обычными ежедневными делами, но вам будет интересно и приятно как на работе, так и дома.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 45.

0: Чарте выборка, пока же идем далее. Покорять это утро. Летние каникулы продолжаются далее. На подходе Now the Warning to Carazon уже через 3 минуты ровно. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде сообщает Яндекс.Погода. В Тюмени сейчас плюс 26 градусов, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня небольшой дождь. Плюс 31 вечером, плюс 28 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 568182. 568182.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
16: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
17: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

У нас здесь самое время для того, чтобы напомнить, что близится День города, 440-й по счету. И вы знаете, мы в этот раз тоже в этом году, конечно же, проведем парад красных машин и вовсю собираем участников. Если что, присоединяйтесь к нам. Ссылка есть в закрепленном посте в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная армия». Я лишь еще раз подчеркну и напомню тот факт, что мы соберемся с вами вновь на парковке у технопарка и одной большой, очень большой колонной автомобилей, порядка 220-250 машин, отправимся покорять центральные улицы города, прокатимся все вместе и, в общем-то, устроим настоящий праздник для тюменцев. Также будет развлекательная программа, так что не пропустите. Если вдруг у тебя есть красное авто или красный мотоцикл, обязательно ждем тебя. Еще раз, заявку подавать в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Будем

0: 57 близится завершение первого часа шоу «Летние каникулы». На подходе Dave & Temps, трогательные истории Rain Dance, но сперва кое-что из нового зарубежного. Это Bauer Calling Out For You уже скоро.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Шоу «Летние каникулы».
2: Реклама. Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006. Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Sky!

0: Отпуски, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-1701.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: Додо.
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН П-317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 18.

В Тюмени 8:00. Шоу «Летние каникулы» продолжается далее. Приветствую всех тех, кто к нам только присоединился, а также тех, кто неспешно продолжает свое утро с нами еще до этого. Странная мысль.

Мы продолжаем далее. Час номер два. Стартует прямо сейчас 9 июля. Сегодня четверг. Подходит финал рабочей недели. Но и нужно немножечко еще пару деньков буквально потрудиться и все. Отправимся отдыхать. Тем более предстоящие выходные обещают быть весьма интересными и насыщенными. Как минимум для сильной половины человечества. Потому что, ну, как вы понимаете, да, в одной из грандиозных событий это, конечно же, чемпионат мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде, да, если я все правильно помню, то у меня сейчас какой-то нейросбой произошел в голове. Так вот, чемпионат мира по футболу, потому что выходные нас ждут матчи 1/4 финала. Ну и, помимо этого, для всех тех, кто в теме, вы знаете, прекрасно знаете те, кто в теме, те, кто нет, тот не знает, что возвращается обратно в мир смешанных единоборств. Один из самых знаменитых спортсменов современности, Конор Макгрегор. Да, будет турнир UFC. И Конор Макгрегор в эти выходные выступит впервые за очень много лет. Так что мужчинам есть что посмотреть. Девочки, если что, не обижайтесь, если ваш молодой человек или не совсем молодой вдруг говорит вам, так, ты вот, пожалуйста, там своими, да, вот тебе денежки иди там, бьюти-дэй себе устрой или спа-дэй, я не знаю, а я вернусь где-нибудь в понедельнику. Не обижайтесь, просто, ну, человек решил немножечко увлечься спортом, по крайней мере, с точки зрения его просмотра. Не знаю, как у меня в этом отношении планы сложатся, но, возможно, тоже где-нибудь, где будет трансляция, там меня тоже можно будет найти. Вот такой примерно план на выходные. Но до выходных, повторюсь, нам с вами еще нужно потрудиться. И если говорить о том, что мне предстоит делать, так это в этом части. Также продолжить радовать вас отличной музыкой. Помимо этого, предлагаю кому-нибудь из тюменцев отправиться в кино, в кинотеатр Атмос Синема. Для этого проведу игру под названием «Кинотрейлеры». Озвучу трейлер свой собственный авторский какому-то либо фильму. Если догадаетесь, о каком фильме идет речь, то все шансы на то, чтобы стать победителем этой игры у вас есть. Также будет гороскоп, будут новости, новости классические и не совсем классические. В ближайшем будущем поговорим с вами о том, что интересного обсуждается в сети. Также расскажу, что в Тюмени происходит. Все это сразу после хита от Мари Краймбрери «Ты помнишь». Всем еще раз привет и отличного дня.

0: Софиленд.
1: 8 часов и 10 минут в Тюмени. Итак, мы продолжаем далее летние каникулы. Говорил о том, что поговорим, что интересненького обсуждается в сети, какие там тренды и опять какие новости, и о чем люди говорят. Мне вообще нравятся вот эти, знаете, трендовые трендовые каналы, сообщества различные, где люди делятся новостями. И как хорошо, что есть у вас такой человек, который сам за вас все прочитает, вам какой-то дайджест выдаст, и вы потом сможете смело делиться этим со своими коллегами, либо с кем-либо из своих знакомых. Новости сегодня, которые хочу отметить в этом части, так или иначе связаны с работой. И вот почему, вы сейчас поймете. Значит, есть некий зумер, его обнаружили в сети. Это прям даже назвали манифестом этого зумера. Он нашел идеальное оправдание своей лени. И вот, что он говорит. Тут прямая цитата. «Меня заставили появиться на свет, значит, содержать меня их ответственность». Он таким образом наотрез отказался работать и говорит, что его должны содержать родители. Он заявил, что не собирается устраиваться на работу, так как его появление на свет – это исключительно инициатива его родителей. И по его идиотской логике должны они его всю жизнь обеспечивать. Честно говоря, возможно, да, ну, можно что-то такое балакнуть родителям. Ну, когда ты, не знаю, находишься не в себе, может быть, если такое возможно. Тем более в 21 год. И, ну, я не знаю, если бы что-то подобное произошло в моей семье, будучи я сыном, или если бы мой сын сейчас что-нибудь подобное бы мне заявил, я думаю... Ладно, я не буду эту фантазию развивать дальше, но, по крайней мере, чтобы мне мой отец мог на это ответить, я уже никогда не узнаю, но, тем не менее, это, конечно, было бы словесно больно. Я вам так скажу, было бы очень словесно больно. Другая новость, связанная с работой. Я, кстати, хочу вам пожелать, чтобы, ну, ни в коем случае подрастающее поколение ваших детей и детей их детей никогда таких слов не говорило. Еще одна новость касаемо работы. Вот что выяснили. СДВГшники могут стать лучшими сотрудниками на работе. Исследования подтверждают, что именно у них лучше получается креативить и нестандартно решать проблемы. Нестандартно решать проблемы, может быть, и да, я это замечал. Вот в чем суть. Их преимущество раскрывается в скоростных переключениях между разными задачами и способностью видеть необычные пути к решению проблем. Но для этого нужны подходящие под их темп условия работы. Ну или как тут завершили эту новость, ну или просто включить на фоне видео с Майнкрафтом. Слушайте, не знаю, честно говоря, я вот так сижу и думаю, но есть ли у нас в коллективе здесь кто-нибудь, кто подходит под... в описании классического СДВГшника, и приходит мне на ум одно имя, но я вам его говорить, конечно же, не буду.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 45.

0: Если с нами прямо сейчас трек, который называется «Проще», как и всегда, она нас сопровождает какими-то философскими мыслями по жизни, очень такими правильными вещами, и это, конечно же, не может не радовать. 8:20 в Тюмени, продолжаем далее, впереди нас с вами ожидает игра кинотрейлеров, в которой разыграем парочку билетов кино в кинотеатр «Атмос-Синема». Не пропустите, до этого гороскоп и подсказки от астрологов, еще ранее новости, но перед этим послушаем диджей Смэш и Артема Качера «Клатч».
1: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
7: 51 87 37.

0: времени 8.25, выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. На привокзальной площади Тюмени после завершения реконструкции личный общественный транспорт поедут по новым маршрутам. У каждого он будет свой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Автобусы будут останавливаться напротив входа на железнодорожный вокзал. На обособленных полосах уже установили 2 остановки. Также появится отдельная полоса для такси. Площадка, где ранее останавливались автобусы, станет платной парковкой. Тюменский медицинский университет планирует усилить подготовку кадров по направлению «Сестринское дело». Об этом сообщил ректор вуза Иван Петров на церемонии выпуска молодых специалистов. По его словам, одним из направлений трансформации станет развитие системы наставничества. В этом году впервые выпускники начнут работать под руководством наставников. Также в этом году Тюменский медицинский университет отмечает один из крупнейших выпусков в истории здравоохранения области. Дипломы получат почти 800 молодых специалистов. Минкультуры представила проект постановления, который позволит использовать пушкинскую карту для посещения цирков. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Вместе с этим проектом предусматривается увеличение номинала карты с 5 до 7 тысяч рублей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 сентября. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп, конечно же, на сегодня, на 9 июля, четверг. Итак, давайте посмотрим, что там. Овны. Сегодня овнам придется подумать о своих деньгах. Возможно, их не будет хватать, или же у вас появятся планы на них. Тельцы. И сегодня тельцы могут во всем видеть угрозу, но им стоит отличать потенциальную угрозу от серьезной и реальной. Не каждый повод стоит тех нервов, которые вы вкладываете. Близнецы. И сегодня близнецы могут по-новому посмотреть на членов своей семьи, вторую половинку или друзей. Некоторые открытия могут вас шокировать. Раки. Сегодня ракам будет вести в деньгах и в вещах осязаемых. Не проворонте момент, когда вам предложат новую работу или монетизировать хобби. Львы. Сегодня у львов некоторые задачи потребуют финансовых вложений. Постарайтесь не переплачивать, иногда полезно торговаться. Девы. Вам сегодня стоит думать практично, где можно добыть денег, где потратить их с умом. Поверьте, сейчас вы можете приумножить свой капитал, если постараетесь. Весы. Сегодня весам стоит быть хозяйственнее и дотошнее, особенно в мелочах. Если вы начнете относиться к деньгам и решениям аккуратнее, то и жизнь изменится в корне. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит быть аккуратнее в разговорах. Если вы не будете соблюдать определенные правила, то и результатов не получите. Стрельцы. Сегодня стрельцам мелкие житейские дела будут ставить подножки на пути к глобальным целям. Постарайтесь решать их молниеносно, все, чтобы успеть все. Козероги. Сегодня козерогам будет классно. Вы будете чувствовать и прилив сил, и желание работать, и время будто замедлится. Наслаждайтесь и не упускайте шансы. Водолеи. Сегодня водолеям придется отвлечься от классного и нестандартного и погрузиться в бытовуху. Да, придется закупаться продуктами и хлопотать по дому, чтобы разгрузить следующие дни. Рыбы. Сегодня рыбы будут заниматься обычными ежедневными делами. Но вам будет интересно и приятно как на работе, так и дома.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 30.

0: перед этим летом. Арни Токсис, Биг Бэби Тейп нас на Красной Армии прямо сейчас. Nobody, 8.34 уже в Тюмени. Продолжается далее летние каникулы. Мы прямо сейчас будем разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр Атмос Синема. Для того, чтобы принять участие в нашей игре, необходимо заранее подготовиться, открыть свой мессенджер, Макс или Телеграм, где тебе удобно. 8-922-300-104-6. Вот номер телефона, по которому стоит присылать свой вариант ответа. Вариант ответа на что, спросите вы, прямо сейчас. Играть и на трейлеры, в которые я озвучу трейлер какому-либо известному фильму в истории мирового кинематографа. И ваша задача по отсылкам из этого трейлера понять, о каком фильме идет речь. Пишите опять-таки в Макс или в Телеграм, 922-300-104-6. И трейлер сегодня к фильму, который, разные эмоции вызывает у разных людей, но режиссер, конечно, весьма узнаваемый, со своим собственным фирменным стилем и почерком. Итак, я думаю, мы начнем, и вы все поймете. Желаю всем удачи. Это фильм про женщину, которая долгое время была без сознания, потом очнулась и в ярком спортивном костюме, как у Брюса Ли, пошла работать строго по списку. И это не список покупок в магазине. Возглавлял же его, судя по названию, человек с именем как у Мюррея, Гейтса или Клинтона. Целые фонтаны искусственной кинематографической крови. Необычное повествование сюжета, да и вообще фильм иногда становится черно-белым. Леонардо из «Черепашек-ниндзя» и то не умел так обращаться с катаной, как она. Российская поп-группа «Братьев Крестовских». От создателя фильма про бандитские журналы и фильма про собак с бешенством. Ну и что это за фильм? Жду ваши варианты. 922-300-104-6. Послушаем диджея Гожа и потом будем подводить итоги.
1: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиракзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
12: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: игры кинотрейлеры, в которой был загадан трейлер какому-либо известному фильму, но и человек, который ранее остальных справился с задачей угадать, что же это был за фильм, исходя из трейлера. Его зовут Саша. Саш, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, как проходит твоя рабочая неделя?
1: Моя рабочая неделя проходит шикарно, я уволился.
0: Так это получается не рабочая вообще неделя, а неделя расслабона какая-то, я не знаю.
1: Неделя кайфа.
0: Неделя кайфа. Хорошо, а ты уже куда-то приметил новое местечко себе, куда устроиться?
1: Пока еще нет.
0: Пока еще нет. Ты наслаждаешься жизнью. Ты живешь свою лучшую жизнь и сияешь. Я тебя понял. Да, наверное, стоит позволить себе отдохнуть. А на вот этом месте работы, с которого ты ушел, долго ты работал?
1: Ну, почти год.
0: Почти год. А, ну и не сильно ты и прикипел уж, если честно, да?
1: Да.
0: Понятно, понятно все. Ну что ж, тогда в твоем вот этом вот разнообразии отдыха добавился еще один пунктик. Это возможность сходить в кино, в кинотеатр Атмос-Синема, с чем мы тебя и поздравляем. Ну, осталось лишь соблюсти формальность, как я это называю, озвучить, что за фильм у нас был загадан. Сейчас повторю еще раз некоторые факты из трейлера. Твоя задача догадаться, точнее, ответить, что это был за фильм. Итак, поехали. Это фильм про женщину, я говорил, которая долгое время была без сознания, потом очнулась в ярком спортивном костюме, как у Брюса Ли, и пошла работать строго по списку. И это список далеко не покупок в магазине, и возглавлял этот список, судя по названию, человек с именем, как у Мюррея, Гейтса или Клинтона. Что это за фильм?
1: Фильм «Убить Билла».
0: «Убить Билла», да. С восхитительной Умой Турман в главной роли. Что ж, еще раз поздравляю тебя с победой. Желаю тебе найти место работы, которое тебе будет по душе. То место, которое будет приносить тебе удовольствие, чтобы ты туда вообще не как на работу ходил, а вот отдыхать.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо и тебе. Счастливо. Пока. Ну, а мы идем с вами далее. У нас впереди в планах послушать Эйву Макс, Kill It Queen. В 8.42 в Тюмени летние каникулы продолжаются.

0: каждой истории есть год спустя. Я подумал, что это хорошая фраза для того, чтобы напомнить, что у парада красных машин такая история повторяется из года в год. И вот год спустя, теперь на 440-й, значит, день рождения города Тюмени, мы вновь проведем парад красных машин. Будет большое, масштабное, яркое, красивое событие. Ты можешь к нему присоединиться. Все подробности можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Если ты обладатель красного автомобиля или красного мотоцикла, присоединяйся. Мы одной большой красивой колонной прокатимся по центральным улицам города. Собираемся все там же 25 июля на парковке у технопарка. Оставляй заявку, присоединяйся к масштабнейшему автофлешмобу страны. Ну а мы пойдем далее. В рамках текущего часа и шоу «Летние каникулы» впереди. До финала часа нас ожидает Боб Синклер, но еще ранее новый хит «Meet Me in the Dark» уже через 2 минуты дождемся.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38-45-55. Шоу «Летние каникулы».
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 26, на улице облачно, днем сегодня небольшой дождь, плюс 31, вечером плюс 28, и тоже ожидается небольшой дождь.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.

0: банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Суперцена в «Галамарт». С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999

9 часов утра в Тюмени. День потихоньку набирает обороты. В Тюмени сейчас до плюс 27 градусов. Но несмотря на то, что солнца нет, но все равно как-то жарко. И как-то прям аж тропика где-то находишься.

шоу «Летние каникулы». У нас здесь наступает время для того, чтобы окунуться в третий час нашего шоу. И вот о чем хотелось бы с вами поговорить. Мы продолжаем на этой неделе разыгрывать сертификаты на посещение Центра водных видов спорта «Софиленд». И сегодняшний день, конечно же, не исключение. Мы здесь в середине часа вновь сыграем игру под названием «Вопрос наоборот». Что будет происходить? Я вам озвучу ответ на какой-то вопрос, а вот на какой вопрос вам и предстоит догадаться из трех данных мною вам вариантов ответа. Единственное, что хочется подметить, я всегда заранее прошу вас готовить ваши мессенджеры, чтобы успеть вовремя. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Если до сих пор Красной Армии нет у тебя в контактах, то, пожалуйста, занеси, чтобы мы всегда были под рукой. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Макс или Телеграм, где тебе удобнее, без проблем можешь писать. Также в этом часе по традиции гороскоп. Он сегодня такой достаточно лайтовый в отношении того, что ничего кардинально плохого и ничего такого супер отличного для каждого из знаков нет. Все по средним значениям, так что дождемся тоже подсказок от астрологов. До этого будут новости от Виталия Панова, классические, узнаем, что происходит в Тюмени. Ну и буквально через несколько минут мы с вами поговорим о том, какие тренды, какие события и что вообще обсуждается в сети уже буквально вот очень и очень скоро. Я же хочу еще раз всех поприветствовать, всем пожелать отличного дня, классного настроения. Такая сегодня у нас достаточно интересная тенденция. Сегодня вот вроде бы казалось бы, что и не сильно жарко-то, но все равно ощущается духота. Я об этом в начале часа говорил. А днем, вы представляете, днем до плюс 31-33, и нам еще и дождь прогнозируют. Так что в полной мере мы себя сегодня ощутим, как та рассада в теплице. Парниковый эффект на себе испытаем, но нас-то, конечно же, не

0: летние каникулы, 9 часов и 9 минут в Тюмени. Итак, парочка тюменских новостей прямо сейчас вам озвучу. Посмотрел тут различные паблики во ВКонтакте. Слушайте, вот какой интересный момент, связанный с жарой. Я не знаю, замечали вы или нет, где-то в центре города или, может, на окраинах. Жара в Тюмени заставила дорожников включить в ежедневный план новую важную задачу – обезпыливание дорог. По центральным улицам и главным магистралям курсирует спецтехника. Она проливает проезжую часть по всей ширине, чтобы справиться с пылью и смягчить последствия высоких температур. Польза от такой работы двойная, пишут тут. Во-первых, увлажнение защищает асфальт от деформации, меньше риск, что появляются волны, клеи, ямы, требующие ремонта. Но тут сразу у меня вопрос. А разве когда такой перепад температур серьезный происходит, это не вызывает еще большую деформацию? Я, конечно, не то чтобы там сильно силен в физике, но, по крайней мере, базовые какие-то основы, мне кажется, именно об этом говорят. Во-вторых, температура дорожного покрытия снижается, пусть ненадолго, но это приносит облегчение всем участникам движения. С этим согласен. Сейчас поливальные машины работают в разных уголках города. Видели вы, не видели, если что, поделитесь, интересно. Ну, конечно, не впервые такое для Тюмени, но тем не менее. Что еще? Тоже дорожные новости. Левая полоса проезжей части по улице Ленина, 61, в Тюмени будет сужена. Причина таких мер – частые нарушения водителями требований дорожного знака «Остановка запрещена». Работает эвакуатор, установленного на перекрестке. Слушайте, я не знаю, видели? Тут картинка приложена, да, действительно, как будто бы сужают и делают карман, что ли, я не знаю. Наверное, так. Но вообще, хватит с нас дорожных новостей, давайте поговорим и вот еще о чем. С 1 сентября вы слышали, что для тех, ну, наверное, это в большей степени важно для тех, у кого есть дети, с 1 сентября планируется, возможно, увеличение номинала пушкинской карты до 7 тысяч рублей. Проект подготовили в Министерстве культуры. Дополнительные деньги молодежь может тратить в том числе и на цирки. Их тоже хотят добавить в список доступных мероприятий. Что вообще за пушкинская карта? Мне пока это ничего не говорит, неизвестно. Пользовались ли вы? Можете написать о своем опыте тоже. Пользовались ли ваши дети? Куда ходили? И вообще, полезна ли эта опция или нет? Ну, а мы пока продолжаем далее слушать музыку. The Colors прямо сейчас. Mad World.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 40.

0: Кочеткова. На Красной Армии весьма знакомый ритм. Песенка, которая называется «Над землей». В Тюмени 9.17. Мы с вами тоже полетим. Полетим далее. И нас впереди ожидает игра, в которой можно выиграть посещение нового центра водных видов спорта и отдыха «Софиленд». Не пропустите игру под названием «Вопрос наоборот». До этого гороскоп нас с вами ждет. И новости. Перед этим послушаем Алекса Ворона с его хитом «Fever Dream». Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
11: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка», ваш гастрономический роман.
12: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
13: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
14: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: А вот и выпуск новостей на Красной Армии. С нами в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Треть всех работ по ремонту дорог, запланированных на этот год в Тюменской области, уже выполнена. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 56 участков дорог. Уже завершен ремонт участка дороги на Червишевском тракте. Теперь подъезд к Тюмени со стороны Кургана стал комфортнее. Устранена колейность на участке по Московскому тракту на подъезде к городу со стороны Екатеринбурга. В Тюмени заменят более 100 скамеек на Цветном бульваре. На новых лавочках появятся слоганы и известные цитаты о городе, пишет агентство «Тюменская линия». Ко дню города здесь появится новый арт-объект. Кроме того, на Цветном бульваре пройдет фестиваль «Тюмень цветущая», участники которого установят 9 ландшафтных инсталляций. В центре Тюмени перекроют улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать с 10 июля по 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. В течение полутора месяцев здесь будет проходить капитальный ремонт тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки. Возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: краснеет кожа, как всегда.
1: Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Конечно же, на сегодня, на 9 июля. Овны, сегодня вам придется подумать о своих деньгах. Возможно, их не будет хватать, или уже у вас появятся планы. Тельцы. Сегодня тельцы могут во всем видеть угрозу, но им стоит отличать потенциальную угрозу от серьезной и реальной. Не каждый повод стоит тех нервов, которые вы вкладываете. Близнецы. Сегодня близнецы могут по-новому посмотреть на членов своей семьи, вторую половинку или друзей. Некоторые открытия могут шокировать. Раки. Сегодня вам будет вести в деньгах и в вещах осязаемых. Не провороньте момент, когда вам предложат новую работу или монетизировать ваши хобби. Львы. Сегодня у львов некоторые задачи потребуют финансовых вложений. Постарайтесь не переплачивать, иногда полезно торговаться. Девы, сегодня вам стоит думать практично, где можно добыть денег, где потратить их с умом. Поверьте, сейчас вы можете приумножить свой капитал, если постараетесь. Весы, сегодня весам стоит быть хозяйственнее и дотошнее, особенно в мелочах. Если вы начнете относиться к деньгам и решениям аккуратнее, то и жизнь изменится в корне. Скорпионы, сегодня вам стоит быть аккуратнее в разговорах. Если вы не будете соблюдать определенные правила, то и результатов не получите. Стрельцам сегодня мелкие житейские дела будут ставить подножки на пути к глобальным целям. Постарайтесь решать их молниеносно, чтобы все успеть. Козероги, сегодня вам будет классно. Вы будете чувствовать и прилив силы, и желание работать, и время будто замедлится. Наслаждайтесь и не упускайте шансы. Водолеи, сегодня вам придется отвлечься от классного и нестандартного и погрузиться в бытовуху. Да, придется закупаться продуктами и хлопотать по дому, чтобы разгрузить следующие дни. Рыбы, сегодня рыбы будут заниматься обычными ежедневными делами, но вам будет интересно и приятно, как на работе, так и дома.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38-45-55. Шоу «Летние каникулы».
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну а у нас здесь на Красной Армии наступает время для того, чтобы разыграть посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софиленд. Ты можешь туда отправиться, если верно ответишь на мой ответ. Да, и все не так, как легко, как может показаться. Вот в чем дело. Игра «Вопрос наоборот» называется у нас здесь. Я даю вам ответ к какому-либо вопросу. Ваша задача догадаться ответом, к какому именно вопросу был этот самый ответ. Свой вариант ответа присылать к нам в Telegram, либо в Макс 922-30-104-6. Итак, сегодня ответом на вопрос является слово «банщики». А вот какой вопрос к этому ответу? Цифра 1. Кто является тренерами по детскому плаванию в Софиленде? Цифра 2. Как называется ресторан и банный комплекс, который находится в Софиленде? Или цифра 3. Как ласково называют коллекционеров использованных банных веников? Пишите 922-30-104-6. Жду ваш вариант ответов. Уже скоро послушаем Russian Raw Alejandro и Whiskey с треком «Pony». После этого узнаем, кто победил.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени сейчас плюс 28 градусов. На улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 31. Небольшой дождь. Вечером плюс 28 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов, свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард-рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Секвойя-парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя-парк».
10: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
11: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

0: суть. Мы здесь вам говорим ответ на какой-либо вопрос, а вот о каком вопросе идет речь, нужно было и догадаться. Первым это сделал Александр, давайте с ним поговорим. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Скажи, пожалуйста, но вот я сейчас задам снова ответ и варианты вопросов к нему, и ты расскажешь нам, какой логике ты придерживался и почему именно этот вопрос ты выбрал. Договорились?
1: Договорились.
0: Мы здесь вообще разыгрываем сертификат на посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софиленд, и, соответственно, мои ответы так или иначе связаны именно с Софилендом. И вот какие были варианты вопросов, к слову, банщики. Банщики — это было ответом. Вопросы были следующие. Кто является тренерами по детскому плаванию в Софиленде? Как называется ресторан и банный комплекс, который находится в Софиленде? Или же как ласково называют коллекционеров использованных банных веников? Итак, пожалуйста, Саш, мы слушаем твою логическую цепочку. И ответ.
1: Вот я и подумал, что с банями, наверное, и ресторан.
0: Наверное, ресторан по этой логике. И эта логика тебя приводит сегодня к победе. Совершенно верно. Ну, потому что очевидно, что банщики не могут являться тренерами по детскому плаванию в Софиленде. Нет, у них там настоящие профессионалы, знают, как и чему учить не только детей, но и подростков и взрослых людей. Ну а вот как ласково называют коллекционеров использованных банных веников, я тоже думаю, что ну навряд ли банщики. Так что да, именно так называется ресторан и банный комплекс, который у них там есть, куда можно прийти и отдохнуть, в том числе посещая либо занятия, либо просто бассейн в Софиленде. Поздравляем тебя, Саш, с победой. Желаю тебе отличного посещения, классного отдыха, ну и крутых летних каникул. Счастливо. Пока.
1: До свидания.
0: Пока-пока. Да, вот так вот завтра мы еще один сертификат на посещение разыграем. Вновь примерно в это же время игра «Вопрос наоборот». Не пропустите.

0: реальную часть Satisfy, называется этот хит. В Тюмени 9.50. Вот так вот ритмично продолжаем двигаться далее к завершению этого часа и завершению шоу «Летние каникулы» на сегодня. Но еще обязательно что-нибудь крутое музыкальное здесь послушаем. На подходе еще один диджей мирового масштаба, диджей Маршмелло, вместе с ним Portugal The Man, Феникс. Именно эта работа ожидает нас с вами уже буквально через 3 минуты.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд».

0: Кировская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
0: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
8: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-925-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-200-00-1701.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: начали делать бам-бам для своего айфона. Зачем, почему вообще они их разбивают? Это вообще какая-то загадка.
1: Но я так понял, что там суть в том, чтобы казаться брутальнее, мужики берут, короче, скалывают экраны своих телефонов, чтобы казаться более брутальным. Мне интересно, куда дальше этот тренд зайдет. Это, наверное, вторая стадия будет, когда вторая половинка найдет у тебя что-нибудь не то в телефоне и тоже бам-бам устроит.
0: И сделает бам-бам, и не только по телефону.
1: И не только по телефону. Все, пока.
0: Пока-пока. 10 часов в Тюмени. Ох, что мы будем слушать. Я приготовила для тебя парочку отличных треков. Это «Карма» от Егора Крида, «Артика и Асти», а также «Леди Гага» и «Доучи» «Runway».

На Красной Армии Пост Малон и Биг Экс Топлак с темой cold, то есть холодно. Ну, а мужчины из соцсетей, наоборот, хотят казаться горячими и специально разбивать свои iPhone, чтобы сделать их более брутальными. Мол, у настоящего мужика iPhone должен быть поцарапанный, битый и, видимо, еще крашеный, в отличие от машины. Ладно, будем двигаться далее на полной скорости. Много музыки для всех без исключения я подготовила. Начнем, пожалуй, с Ольги Серябкиной, Димы Уриха и новинки 8901, а еще впереди Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: С танцевальным подгоном здесь появятся Майк Познер и Дэвид Гетта. Хитяра «I went back to Ibiza» прозвучит через пару минут. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
4: Галамарт. Суперцена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
5: Галамарт. Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НКО» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51 87 37.
10: Категория 0+.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: Впереди абсолютный топ от Tame Impala и Jenny. В Тюмени тем временем плюс 30, ветер южный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к часу ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем суперхит «Дракула» от Tame Impala и Jenny. А еще расскажу про новый бесплатный пляж, который может появиться в Тюмени. Подробности далее.
3: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Это моя Мишель с темой «Зима в сердце» на Красной Армии. А мне вспомнилась красивая цитата одного писателя Альберта Камю. «Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимо летом». Вот мы и отдыхаем на полную летом, чтобы запастись этим светом и теплом. И даже в самую грустную зимнюю, самый грустный зимний вечер все-таки помните о том, что бывает тепло и радостно. Ну и чтобы лето было еще больше в Тюмени, скоро может появиться новый бесплатный пляж. В районе Тарманов он планируется. Это будет большая зона отдыха площадью 44 гектара. Будет пляж, стадион, ледовая арена, зеленые пространства. И до 2040 года планируется все это дело устроить. Надеюсь, что проект утвердят, и надеюсь, что как можно скорее уже начнется строительство, потому что, ну, городские пляжи нужны. Городские пляжи нужны. Озеро Круглое это подтверждает, потому что там абсолютный аншлаг, но зато разгрузить другие пляжи рядом с городом и внутри него. Дальше будем согреваться под тему The Bowser, Magnetic. Ну а прямо сейчас Beowulf, Феникс. Это Красная Армия. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер южный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к часу ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 31.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Выходи гулять! Тут классный двор!
2: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
5: Впереди трогательная тема «Невероятно» от Звонкова.

0: Послушаем этот сильный текст полностью через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
4: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
3: А ты умеешь?
4: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Желаю тебе легкого и продуктивного дня. И готова, кстати, подстегнуть твой настрой крутым подарком. Что это будет и как его получить, расскажу далее.

На Красной Армии только что была уютная совместка «Dive into me» от Алока и Халида. А с 12 до часу я предлагаю нам с тобой объединить усилия и устроить плюс вайб. Я буду ставить классную музыку и давать несложные задания. Ты их выполняешь и можешь получить кое-что на выбор. Два приглоса в кино или сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Плюс вайб и начинается в 12 часов. Вот тогда и расскажу подробно, как все будет проходить. Покажем. Погнали дальше. Впереди много классной музыки. Например, Филатов и Кэрос представят суперхит «Иногда» сразу после винтажного, можно так сказать, трека «I Just Wanna Live» от Good Charlotte. Это «Красная Армия».

0: Та со свежей афишей тюменских событий не пропусти.
1: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: строим там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЗ ЗС Бетилл. Проектная декларация на штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Скажи 3-300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3-300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Приключенческая комедия «Трасса море-море». Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи за рулем наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни, если не откажут тормоза. Категория 16+. Криминальный триллер «Кодекс Данте». Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанной рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Категория 18+. Мультфильм «Миньоны и монстры» перенесет нас в 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поиски самых пугающих существ. Категория 12+. Уже вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Ричард III». Классика, известная во всем мире, решена в экспериментальном, современном и ярко-театральном стиле. Категория 16+. Также в 19:00 в молодежном театре «Ангажемент» можно увидеть приключенческий спектакль «Угонщица» о том, как две бывшие сотрудницы трамвайного депо угоняют трамвай. Категория 16+. Ну а уже в пятницу 10 июля в 20:00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходите с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовьте свой пресс к смеха тренировки. Категория 18+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
1: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди бодрый тек от Эйнатер и 54 Ультра «Talk to you». Всего минуты с небольшим, и этот хитяра в твоих динамиках не пропустим.
4: Реклама.
5: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
6: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Только что на Красной Армии был Дима Урих с треком «На меня ты не сердись». Все в Тюмени 11 часов 41 минута. Сегодня 9 июля, и мы стремительно несемся к параду красных машин 2026. По традиции он откроет день города 25 июля. Что это за парад? А ты представь, что в центре города собирается порядка 250 транспортных средств красного цвета. Легковушки, мотоциклы и даже пожарная машина, и даже двухэтажный автобус. Все эти махины в определенный момент разом стартуют и едут по Тюмени. Просто дух захватывает такое это зрелище. Обязательно приходи 25 июля в 10.00 к технопарку, чтобы сделать фотки, чтобы поучаствовать в интерактивной программе и получить призы от Красной Армии. Но если у тебя есть транспорт красного цвета, подавай заявку в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Далее слушаем Ану Аси и Димы Билана «Эпилог». Ну а прямо сейчас на Мистромай «Тусли Мэмс». Это «Красная Армия».

0: Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Круто, что ты здесь. Мы сейчас будем крутить, мутить плюс вайб к твоему настрою. И плюсом ты можешь получить от нас классный подарок. Подробности далее.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, я знаю, что у кого-то обед начинается в 12, у кого-то в час. В любом случае, желаю приятного аппетита и обязательно поесть тем, кто, ну, очень загружен. Можно устроить небольшую паузу и оставаться с нами, потому что это будет чревато классными призами, в том числе и связанными с вкусной кухней баварского ресторана «Максимилианс». Что я имею в виду? В ближайшие минуты разыграю сертификат на 3000 рублей в это заведение. Мега-вайбовое, мега-вкусное там меню, ну и, собственно, классное заведение, которое стоит посетить, ну, как минимум раз в жизни точно, если ты тюменец или гость города. Еще будем разыгрывать парный пригласительный в кино, презентую правила игры во второй половине часа, а сейчас добавляй себе наш номер 8-922-300-104-6, Telegram либо Макс, это нужно, чтобы участвовать в розыгрышах, именно там я буду ждать твои сообщения. Погнали!
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ты знаешь, в тюменском зоопарке недавно случилось замечательное событие. У пары кенгуру Лёли и Кроша родился малыш. Он долгое время прятался от сотрудников маминой сумки, но недавно его удалось наконец-таки разглядеть и определить пол. Кенгурёнка сотрудники зоопарка даже устроили гендер-пати. Так вот, я предлагаю тебе угадать, кто же родился, девочка либо мальчик. Если что, эта информация есть в открытом доступе в интернете. Можешь чекнуть, либо просто испытать удачу и наугад ответить, кто же родился у кенгуру Лёли и Кроша, девочка либо мальчик. Свой вариант присылай на номер 8-922-300-1046, это ТГ либо Макс. Тот, кто будет самым первым, получит сертификат на 3000 рублей в Максимилианс. Будь на связи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюменском зоопарке недавно случилось пополнение. У одной пары родился малыш. Он долгое время прятался от сотрудников, но недавно его удалось разглядеть и выяснить пол. Ну, а тому слушателю, который угадает пол кенгуренка, я обещала сертификат Максимилианс. Будем гадать вместе с Мариной. Марин, привет.
2: Привет, привет.
1: А скажи, ты бывал в каких-нибудь зоопарках когда-нибудь?
2: Да.
1: Не подскажешь, где это было? В каком городе?
2: Ну, в Тюменском зоопарке.
1: О, вот это да. А кого там можно увидеть? Я вот не была, если честно.
2: Мы были давно, и там еще не было кенгуру.
1: Ну, здорово, что сейчас их там целых три. Давай угадаем, какой же пол у новорожденного кенгуренка и что показала гендер-пати, которую недавно сотрудники в честь этого устроили. Итак, кто же родился, как ты думаешь, девочка либо мальчик?
2: Я думаю, что девочка.
1: Да? И это правильный ответ? Поздравляю тебя, Марина. Прям очень круто. Интуиция, да, подсказала?
2: Да.
1: Ну, замечательно. Что?
2: Я рада, есть повод сходить в зоопарк.
1: Да, конечно. И более того, сейчас сотрудники еще пока не знают, как назвать этого малыша, поэтому свои идеи можно приносить. Может быть, именно твоя идея придется сотрудникам по вкусу. И тогда у Лёли и Кроша появится кто-нибудь замечательный. Не знаю, может быть, Алиса или как еще можно назвать кенгуру? Я вообще без понятия, если честно. Алиса...
2: Надо посмотреть на них.
1: А, точно, да, да. И определите, на кого же похож этот малыш. Да. Ну что ж, я желаю тебе хорошо отдохнуть, сходить в зоопарк в Тюменске, ну и, безусловно, в ресторан «Максимилианс», потому что сертификат на 3000 рублей достается тебе. Классного дня! И будем двигаться далее. У нас еще много всего интересного на подходе, и музыкального в том числе.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Только что на Красной Армии были Дон Толивер и Доджа Кэт с темой «Lose My Mind» в Тюмени. 12 часов и 19 минут плюс вайб. Продолжается, и впереди у нас афиша от Марии Бакут. И Маша расскажет про самые крутые спектакли, которые можно посетить в Тюмени в самое ближайшее время. В том числе про Ричарда Третьего, который идет в драме. Если честно, я была на этом событии. Это просто невероятная история, которая выполнена, знаешь, в стимпанк-эстетике. При этом это средневековье, в общем, много музыки, потрясающих нарядов и все такое. Маша об этом расскажет подробнее, где именно и когда именно посмотреть это великолепие, и другие события тоже она опишет, поэтому не пропусти.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Приключенческая комедия «Трасса море-море». Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи за рулем наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни, если не откажут тормоза. Категория 16+. Криминальный триллер «Кодекс Данте». Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанной рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Категория 18+. Мультфильм «Миньоны и монстры» перенесет нас в 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поиски самых пугающих существ. Категория 12+. Уже вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Ричард III». Классика, известная во всем мире, решена в экспериментальном, современном и ярко-театральном стиле. Категория 16+. Также в 19:00 в Молодежном театре «Ангажемент» можно увидеть приключенческий спектакль «Угонщица» о том, как две бывшие сотрудницы трамвайного депо угоняют трамвай. Категория 16+. Ну а уже в пятницу, 10 июля в 20:00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходите с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовьте свой пресс к смехотренировке. Категория 18+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 38 минут. Самое время пройтись по афише кинотеатра «Атмос Синема» и подарить кому-нибудь из вас, может быть, конкретно тебе, билетик на двоих в кино. Для этого запиши номер студии в Телеграме либо в Максе 8-922-300-1046 и ответь на следующий вопрос. Вышел новый трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Картина рассказывает реальную историю о создании первого российского автомобиля «Руссобалт» и его участии в ралли Монако. Уже известна дата премьеры этого фильма, и тебе нужно ее угадать. Итак, «Битва моторов» выйдет в российский прокат. Первый вариант 31 июля, второй вариант 1 сентября, третий вариант 8 октября. Прямо сейчас пиши 8-922-300-1046, порядковый номер, ну или саму дату, и оставайся на связи.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
0: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 29 градусов выше нуля, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Сегодня ожидается небольшой дождь ближе к 3 часам.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов в плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
3: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
6: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседка в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу в Плюс Вайбе дарим 2 билета в кино самому активному, ну и удачливому слушателю. Сегодня это оказалась Аня. Привет.
2: Привет.
3: Слушай, ну, возможно, ты слышала, что скоро в прокат выходит фильм «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Знаешь таких актеров?
2: Да.
3: А кого бы ты выбрала? Кто тебе больше нравится?
2: Янковский.
3: Я с тобой солидарна абсолютно. Обожаю Янковского. Жалко, конечно, что оба женаты, но я думаю, что шанс у нас с тобой есть всегда. Если что, я могу тебе Янковского уступить, а себе забрать Борисова. Это шутка, конечно. Давай перейдем к сегодняшнему розыгрышу. Скажи, пожалуйста, когда состоится премьера фильма «Битва моторов» в России? Первый вариант — 31 июля, второй вариант — 1 сентября, третий вариант — 8 октября.
2: 8?
3: Ну, конечно. Безусловно. Поздравляю, 2 билета в кино тебе достается 8 октября. Будем с тобой вместе лицезреть на этих прекрасных актеров, ну и заодно на историю создания первого гоночного автомобиля в России. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое.
3: Желаю тебе, Аня, хорошего дня. Сегодня вроде как обещается дождик, но если даже он будет, то желаю тебе его сегодня обойти и вообще всего-всего самого крутого.
1: У нас в плане крутости следующий будет трек, это «Infinity», «Где ты?». Я как-то смотрела интервью одного диджея, он говорил, что где бы, на какой площадке, для каких бы возрастов он не ставил песню «Где ты?», ее знают абсолютно все. Давай проверим, входишь ли ты в число этих людей.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

Только что на Красной Армии был Алекс Уоррен с темой Fever Dream. В теме не 12 часов и 52 минуты. Плюс вайп на сегодня завершает свою работу. Я имею в виду программу. Классно, я считаю, провели время с тобой вместе. Классно, что ты присоединяешься, участвуешь. И если сегодня не удалось,

0: удалось это сделать, то обязательно подключайся и участвуй завтра также с 12 до часу. Также парный пригласительный в кино и сертификат на 3000 Maximilians может стать твоим. Далее будем слушать Russian и Viskida с суперхитом Понга. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 32, ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 28 ожидается кратковременный дождик.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 568182. 568182.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь списком самых крутых площадок для занятий спортом на открытом воздухе. Не пропусти!

Привет, фрешменов группы Temper City. В Тюмени 13 часов и 10 минут. Как и обещала, рассказываю, где в Тюмени бесплатно потрените на свежем воздухе. У нас для этого оборудовано много современных площадок, среди которых та, что в экопарке Затюменский. Еще есть баскетбольный центр и огромная площадка. Площадка у Тюмень Дзюдо на Валерии Игнаровской. Можно заглянуть в сквер Комсомольский. А еще мои знакомые особо хвалят спортивную зону в ЖК Европейский берег. Ну а для танцев подойдет любая локация, даже твой офис, либо гостиная твоей квартиры. Поэтому дальше поставлю для тебя потрясную историю «Импульсы» от Елены Темниковой. Ну а до этого Богдан Медведев, «Broken Heart» на Красной Армии.

0: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
1: Песчаная сказка.
0: 51-87-37.
2: Категория 0+. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыт.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня на большие киноэкраны выходит несколько классных фильмов. Приключенческая комедия «Трасса море-море». Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни, если не откажут тормоза. Категория 16+. Криминальный триллер «Кодекс Данте». Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанной рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. Категория 18+. Мультфильм «Миньоны и монстры» перенесет нас в 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поиски самых пугающих существ. Категория 12+. Уже вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Ричард III». Классика, известная во всем мире, решена в экспериментальном, современном и ярко-театральном стиле. Категория 16+. Также в 19:00 в молодежном театре «Ангажемент» можно увидеть приключенческий спектакль «Угонщица» о том, как две бывшие сотрудницы трамвайного депо угоняют трамвай. Категория 16+. Ну а уже в пятницу, 10 июля в 20:00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходите с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовьте свой пресс к смеха тренировки. Категория 18+. В 19:00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 31, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Далее вечером температура воздуха опустится до плюс 28, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится мужчина с потрясающим голосом Тедди Свимс.

0: Максимов разыграли певицу Мию Бойко. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

На армии был главный хит этого лета «Шаде» от Баиндиах Чо и Мота. Я, как и обещала, рассказываю про другого хитмейкера, то есть Мию Бойко. На днях она выступала на Дне молодежи в Набережных Челнах, и один местный блогер вспомнил, что Мия как-то говорила, что мужчины, мол, не должны носить розовый цвет. И этот блогер решил доказать обратное, сам надел розовую футболку и подговорил других. В итоге получился настоящий глобальный флешмоб. В розовый оделись не только парни, но и девчонки, и вся толпа почти. Почти все Набережные Челны были в розовом. Мия сказала, что розовый ее любимый цвет, и поблагодарила всех за это мероприятие. У нас на Дне города будет выступать Полина Гагарина. У меня она почему-то ассоциируется с белым цветом, возможно, из-за платья, в котором она выступала на Евровидении. Так что почему бы не замутить такой флешмоб? Все придем в белом. Нет, лучше в красном в честь Красной Армии. Что ж, нужно обдумать все эти идеи. Пока же будем двигаться вместе с группой «Градусы». Этим ребяткам одежда и вовсе не нужна. Послушаем песню «Голая». Ну а до этого Келвин Харрис и Джей-Зи.

0: Остров. Первый этаж.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Галамарт. Суперцена.

0: На Красной Армии в финале этого музыкального часа «Камрад Be Mine». Уже наступает 14 час, и это значит, что далее классную музыку и интересные новости будет поставлять в твои динамики Варя Чайка. Варь, привет.
1: Привет. Мне кажется, россияне эти увидели босса всех туров. У нас открылись туры стоматологические в Дагестан.
0: Угу.
1: Для россиян. Вот. Подробности я, конечно, расскажу далее, но так. Осталось только решить, как их оформлять на работе. Как отпуск или как больничный?
0: Хорошая шутка.
1: Вот. Подробности расскажу далее. Впереди также, конечно, много классной музыки. Я тебе желаю хорошего дня.
0: Спасибо. Тебе желаю поехать в Дагестан.
1: Спасибо.
0: Стоматологический тур. Всем нам.
1: В Тюмени 14:00. Погнали в новый час. Впереди нас ждет Ваня Дмитриенко в дуэте с Анной Пересильд и их совместный хит «Силуэт» сразу после группы «Дискотека Авария» с темой «Кукла».

Красной Армии Маклемор, Райан Льюис и Виски с темой Thrift Shop. Я, как обещала, рассказываю. Для россиян открыли стоматологические туры в Дагестан. Ну, фраза приятная с полезным еще никогда не была так как бы уместна. Значит, за 25 тысяч рублей нам предлагают консультацию, несколько дней процедура, отель на 7 дней, 7 ночей, завтраки включены и экскурсии по топовым местам. Ну, судя по описанию, лечить будут легкие кариесы, иначе я не могу представить наслаждение экскурсиями после удаления зуба мудрости. Тем не менее, уже 2 часа 9 минут мы продолжаем наслаждаться здесь суперхитами. И из ближайших к нам новинка от Ольги Серябкиной и Димы Уриха 8901. И прямо сейчас жизнеутверждающая Тука Розон от Пнау и The Warning на Красной Армии.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Maxivilans.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
4: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
7: ХВР.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 32 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
9: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

на Красной Армии Lucky Lee с музыкальным приветом из прошлого песни «I Follow Rivers», что переводится как «Я буду всегда следовать за тобой». Речь, конечно же, идет про любовь. А в нашем случае за Тюменской областью всюду следуют тучки. Летняя жара, конечно, никуда не денется, а вот осадков прибавится в виде летних дождей. Ближайшее ожидается уже сегодня вечером. Если мы не идем к морю, то море идет к нам, получается. На таком вайбе и продолжим. Настроение поддержит дуэт Леони и Калум Скотта с приятной темой «Stay». Но сначала Анна Асти и Дима Билан. Эпилог на Красной Армии.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-0-1701.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.com.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Времени 15.00. Подъехали приятные новости для аллергиков на кошек и собак. И, само собой, клевая музыка. Впереди Jonas Blue и Malive с летним вайбом Age of Desire. И прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне.

Только что лирик с темой кассеты на радио Красной Армии. И к приятным новостям, в России вовсю разрабатывают вакцину от аллергии на домашних животных, а именно кошек и собак. Если вакцина от кошечек только ожидает клинических исследований, то на собак уже в стадии активной разработки. Точных сроков пока никто не сообщает, но, как и любую другую вакцину от аллергии, ее точно стоит ждать. А для кого-то это и будет единственной возможностью завести пушистого друга. Ну а далее перейдем к приятной музыке. Прямо по курсу Биби Рекша и Faithless с 6-й строчкой главного тюменского чарта New Religion. И прямо сейчас тема Faded от Zoo на Красной Армии.

0: Насладимся этим саундом полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля. Лобный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 33 градуса тепла, ветер слабый с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: A-North and 54 Ultra с пластинкой «Talk to you».

0: Послушаем полностью уже через полминуты.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

на Красной Армии группа Intelligence с темой «Август». Это настоящий хит 2020 года. Помимо вирусности, в одной небезызвестной соцсети она также приобрела мировую известность. В Тюмени уже 3 часа 40 минут на календаре 9 июля. А мы, ну, вовсю продолжаем оформлять заявочки на парад красных машин, который, как и положено, в визитной карточке Дня города Тюмени пройдет 25 июля. И если ты хочешь присоединиться к этому шествию, welcome в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Вся информация в посте, в закрепе. Конечно, помимо самого парада, тебя также ждет множество конкурсов, выступления приглашенных артистов, показ мод и различные мастер-классы. В общем, присоединяйся обязательно. Группа во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А мы погнали дальше, где нас уже ждут Дэйв и Тим с темой «Rain Dance». И прямо сейчас «Дракула» от Тейм Импалы и Дженни на «Красной Армии».

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

4 часа в Тюмени. А мы движемся далее. Впереди рок-н-ролльный Holiday Boy с темой Love Again сразу после Lady Gaga и Doechii с пластинкой Runway.

На Красной Армии Нелли Фуртадо с пластинкой «All Good Things» отлично вписывается в настроение этого четверга. Все самое лучшее впереди, ну, как, например, пятница, а за ней долгожданные выходные. Далее настроение поддержит Эль Фарбьен и Рене Миллер с зажигательной темой «Body Talks». И появятся ребята сразу после Мари Краймбрери с вещицей «Ты помнишь» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сногсшибательная тема «I can wait» от Боба Синклера и Кайзы. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
10: Скажи 3300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 3300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гиерадзе».
14: Песчаная сказка.
15: 51-87-37.
16: Категория 0+.
17: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
18: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени, к данному часу 33 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов и Кэрос с пластинкой «Среди счастливых людей».

0: каналом «Русская компания». Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51 87 37.

0: сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

На Красной Армии коллектив Two Colors с яркой пластинкой Mad World, а мы вовсю готовимся к самому яркому событию этого месяца, конечно, к 440-летию Тюмени, а также к визитной карточке Дня города, к параду красных машин. Колонна из красных автомобилей начнет свое шествие у тюменского автопарка и пройдет по центральным улицам города. Конечно, помимо самого парада тебя ждут конкурсы, розыгрыш подарков, все различные мастер-классы и концерт от приглашенных звездочек. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красной Армии», и там же можно подать заявку на участие в колонии красных машин. Присоединяйся обязательно, а мы погнали дальше, где нас уже ждут Лирик с пластинкой «Don't Go Mad» сразу после Юлианы Карауловой «Ты не такой» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюменник, к данному часу 33 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 29, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа Fast Boys с хитовой вещицей «This Feeling».

0: Послушаем полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: играть!
1: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.

0: Volkswagen, Skoda, Audi или Seat, тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
1: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-17-01.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд», твоя территория спорта.

На Красной Армии южнокорейские девчонки, группа Blackpink и их Banger Jump, так сказать, последний рывок к вечеру четверга, к завершению этого рабочего дня на часах уже 17:09, а мы продолжаем наше шествие, но уже в компании Юлии Зиверт с идеальным саундом «Газ», но сначала группа Crazy Town с темой Butterfly на Красной Армии.

0: А также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: «Галамарт». Суперцена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
5: «Галамарт».
6: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
3: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Парковки в центре Тюмени сделают платными круглосуточно. Это коснется стоянок на улицах Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Тарифы останутся прежними, а бесплатный ночной режим отменят. Исключение сделают только для праздничных дней. Сейчас оставить машину на стоянке после 6 вечера можно бесплатно. Городские власти объясняют изменения высоким спросом. Из-за того, что все места постоянно заняты, водителям приходится парковаться вторым рядом. Свыше 60 общественных пространств будут благоустроены в Тюменской области в этом году. В Тюмени благоустраивают площадь борцов революции, в Тобольске реконструируют Менделеев парк. В Ишиме на общественной территории по улице Карла Маркса возведут новые спортивные и детские площадки. Одним из самых больших по площади проектов станет Комарово парк в Тюмени. С инициативой изображения лесного массива выступили местные жители, а сам процесс стартовал в 2024 году. Работы по формированию комфортной городской среды проводят в рамках региональных и муниципальных программ, а также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Тюмени началась реставрация здания бывшей сельхозакадемии на улице Республики. По данным агентства «Урару», реконструкцию закончат к концу следующего года. Заказчиком работ выступает Тюменский государственный университет, поскольку аграрный университет вошел в структуру этого вуза. Напомню, проект реконструкции разрабатывали 6 лет. В прошлом году его согласовали, а также получили заключение госэкспертизы. На ремонт потратят почти 1,5 миллиарда рублей. На этом все. Следующий выпуск новостей через час. Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 33 градуса тепла, ветер слабый с порывами до 10 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 29, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Темпер Сити с песней «Self-Ever».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект «Интеграция» на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗС Бетилов. Проектная декларация на штрих-дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 трехкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

Только что дуэт Доус и ЛСП с песней «Солнце золотое». Нам же всем остается только надеяться, что золотое солнце найдет нас в ближайший уикенд. И непогода не испортит наших грандиозных планов. В Тюмени уже 5 часов 42 минуты. Мы стремительно и, конечно, с хорошим настроением продолжаем продвигаться в сторону вечера. И компанию нам составит By India, Мод, их чё с вирусной штучкой Шаде. Но сначала отметятся Майк Познер и диджей Дэвид Гетта с приятной «I want back to Ibiza» на Красной Армии.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. Насладимся этим саундом уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.

0: мировое. Sequoia Park.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Только что Арни, Токсис и Big Baby Tape с вирусной темой Nobody. Далее вечер четверга ты будешь встречать вместе с Сергеем Белявским. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Слушай, тут такая прикольная новость. Бездомный кот пробрался на саммит НАТО в Анкаре. Нормально вообще? То есть там вообще не следят, что ли, за безопасностью? Как так? Вот кота взяли, пропустили.
0: Ну, может, котика пропустили.
1: Ну, это Турция. Это Турция, там котов же засилье.
0: Да-да-да.
1: Да, и поэтому там, мне кажется, всех не отсеять. Они там через вентиляцию могут залезть. Ну,
0: а
1: прикольно.
0: Почему только один?
1: Почему, да, только почему один? Только один? Почему друзей не взял? Интересно же, я бы тоже сходил, друзей бы позвал. Было бы весело. А далее, кстати, будем не веселиться, будем наслаждаться отдыхом и классной музыкой. Поэтому и тебе пожелаю отлично отдохнуть.
0: Спасибо тебе, хорошего эфира.
1: Спасибо,
0: пока.
1: Пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, впереди у нас только отдых и только классная музыка. Уже скоро появится Hugel Salta, Jamaican. И прямо сейчас послушаем группу Майя Мишель «На малиновой луне».

все, с рабочими делами заканчиваем. Кстати, и новость в тему отдыха. В Тюмени может появиться новый бесплатный пляж. В районе Тарманов планируется создать большую зону отдыха площадью 44 гектара. Проект включает в себя пляж, стадион, ледовую арену и зеленые пространства. Но не спешим так радоваться, потому что реализовать его рассчитывают лишь к 2040 году. Да, вот такой вот лист ожиданий. 14 лет всего лишь, ничего страшного. Далее будем расслабляться в компании топовой музыки, поэтому приготовься дальше слушать Джакона, Джигана, Ари. В эту ночь появятся ребята уже скоро. И прямо сейчас Ольга Серябкина, Дима Урих с новинкой 8901. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю от Алекса Уоррена «Fever Dream». Ровно через 3 минуты на Красной Армии. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей далее.
2: Реклама.
3: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
4: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии и Радзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51 87 37.

0: Выпуском новостей в студии Виталий Панов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Тюменские дорожники в жаркую и сухую погоду ежедневно проводят обезпыливание проезжей части. В течение дня спецтехника проливает основные магистрали и центральные улицы, чтобы защитить дорожное полотно, снизить концентрацию пыли и освежить воздух. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Такая процедура помогает сохранять целостность асфальта, предотвращает образование колейности и волн на дороге. Кроме того, обезпыливание позволяет снизить температуру дорожного полотна на несколько градусов. Тюменская торгово-промышленная палата и специалисты моноцентра профессионального образования в Ташкенте запустят совместные программы для колледжей. Договоренность достигнута в ходе бизнес-миссии делегации Тюменской области в Узбекистан на этой неделе. Об этом сообщил президент региональной ТПП Ольга Языкеева. Новый моноцентр профобразования в Ташкенте, который откроется 1 августа, станет хабом для подготовки востребованных кадров, в том числе для строительной и нефтегазовой отрасли Тюменской области. В Тюмени уровень воды в Туре превысил 6 метров. Как сообщили в тюменском филиале Опертышская УГМС, за сутки река поднялась еще на 6 сантиметров и достигла отметки 625 сантиметров. Как отмечает портал Ура.ру, в этом году река летом не мелеет, а наоборот растет. В конце июня уровень воды составлял 587 сантиметров. За две недели Тура поднялась почти на 1,5 метра, снова затопив нижний ярус набережной. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится The Bowser с новинкой Magnetic. Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Скай!

0: Драйв. Разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Отремонтируйте стекло в моей машине.
2: Какой у вас автомобиль?
1: Красный.
2: Конечно, заменим.
3: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
8: Галамарт.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Tame Impala и Дженни с пластинкой «Дракула». Вирусная история, которая покорила не только соцсети, но теперь и различные топы. Кстати, топовое шоу «Летние каникулы» продолжится уже завтра. Если тебе тяжело просыпаться в конце рабочей недели в пятницу по утрам, то Антон Колев поможет тебе это сделать. Так что присоединяйся, тебя ждет летний вайб, летняя музыка и, конечно же, подарки. Ну а нас далее ждут Алок и Khalid, «Dive Into Me». Уже сейчас вспомним историю Антона Токарева. «Седьмой лепесток». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 30 градусов, местами дождь с грозой. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Айсгер Герт и Зиверт с крутым треком «Банк».
7: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс
8: моя дама бьет туз.
1: Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
9: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи.

0: будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

Тюмени 7 часов. Ну что, немного пришла гроза в Тюмень, надеюсь, всех зацепило, все охладились. Далее будем охлаждаться топовой музыкой. Впереди у нас лирик с темой «Don't Go Mad».

Красной Армии. Красивая новинка, звонковая, невероятная. Ну и нас тоже кое-что ждет невероятное, а именно 25 июля. Именно тогда будет День города и вернется парад красных машин. Так что рекомендую присоединиться к этому мероприятию. Это очень красочное мероприятие, на которое съезжается буквально со всех городов России. И если хочешь, кстати, стать участником парада красных машин, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, оставляй там заявку. Это если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл. Если же нет, то рекомендую присоединиться, потому что событие это будет действительно крутое. Далее из крутого у нас Кайли Минок, Can't Get You Out of My Head, и уже сейчас появится BTS с темой Swim. В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим еще одну новинку, на этот раз от Мото In Da Club. Через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
18: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
19: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди очередная новинка. Ты помнишь, это Мари Краймбрери.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после велик.
1: Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна. Профессиональные тренеры. И... чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Юлией Медузой и Генриком Амиль с темой «Don't wanna go home», «Не хочу идти домой». Ну а если вдруг завтра не захочешь идти на работу, то включи «Красную армию». С 7 часов здесь для тебя будет шоу «Летние каникулы». Антон Колев поможет тебе настроиться на рабочий лад. Кроме того, у него подарки припасены специально для тебя, так что присоединяйся по будням с 7 до 10 на «Красной армии». Далее, кстати, у нас история от группы «Винтаж» Ева. И уже сейчас «Russian Roll» Александра Уискит с треком «Пония». В темени 19 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
1: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-1701.
7: Здесь собран устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы провожаем этот вечер в теплой и уютной компании крутой музыки. Впереди я, Настя, Дима Билан, Напилок, и уже сейчас Дима Урих, на меня ты не сердись.

5 июля нас ждет не только День города, но и ярчайший флешмоб нашего города, именно с которого и начинается празднование Парад красных машин. Если вдруг ты на нем не присутствовал, не участвовал, то рекомендую это сделать, потому что это событие действительно грандиозное. Если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, оставляй там заявку и жди, когда с тобой свяжутся. Обязательно прими участие или просто посмотри эту красоту, будет невероятно. Далее, невероятно крутая история Филатова Кэрреса среди счастливых людей. И прямо сейчас Нелли Фортадо, Timbaland, Promises. В темени 20 часов и 9 минут. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку. Calling out for you, это Bauer. Уже через полторы минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем до 29 тепла, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка Санта-Лючия, Гаязо Брадерс.
3: Бедрами двигать, бедрами, а потом лови, любимые, учи с утра до ночи.
1: Менее чем через минуту послушаем полностью.
0: Реклама.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
0: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

Ну и чемпионат мира по футболу продолжается. Я вчера, как идиот, сидел, ждал матча в час ночи, но он, оказывается, сегодня. С этими часовыми поясами очень легко запутаться, потому что чемпионат мира проходит в Америке, ну и еще плюс 2 часа к московскому времени. В общем, сегодня нас ждет легендарный матч. Франция-Марокко. Две очень сильные команды, которые стоит посмотреть, если ты, конечно, любишь футбол. Если не любишь футбол, ничего страшного. Далее для тебя только топовая музыка здесь, на Красной Армии. Ну а меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Джинглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
4: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
5: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
6: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 29 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
9: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

становлюсь парень властен. Как нужно немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я?

Тюмени 22 часа.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 29 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.